0: ᱵᱟᱜᱟᱭ ᱪᱚᱨᱚᱬ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱤᱵᱚᱱ, ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚ ᱚᱦᱚ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱮᱭᱟ ᱾ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ, ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱞᱮ ᱯᱚᱫᱜᱟᱜ ᱜᱮᱪᱚ ᱾ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨᱮ ᱟᱨᱡᱟᱣᱟ ᱾ ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱨᱡᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱞᱜᱟᱛᱮ ᱮᱨᱮᱲᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱥᱟᱨᱡᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱨᱮᱲᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱜᱷᱟᱥᱤᱨᱟᱢ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱾ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱾ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱾ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱨᱟᱜ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱥᱟᱦᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱜᱚᱫ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱢᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱩᱢ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱢᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱪᱷᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱩᱢ ᱦᱟᱞᱠᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱜ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱩᱛᱩ ᱫᱟᱠᱟᱭ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱧᱩ ᱟᱬᱜᱚ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱫᱚᱭ ᱧᱟᱢ ᱵᱚᱱᱟ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱜᱮ ᱦᱚᱭᱡᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ
1: ᱦᱳᱭ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱦᱮᱰᱮᱡ ᱢᱮᱥᱟᱭ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱴᱟᱭᱯᱷᱚᱭᱮᱰ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱰᱟᱴᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱩᱢ ᱨᱟᱠᱟ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱩᱵ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱢᱟᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱩᱵ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱤᱢᱟᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱜᱼᱟ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱮᱸ
1: ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱜᱚᱴᱟᱝ
0: ᱵᱷᱤᱛᱨᱟᱹ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮᱵᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱫᱷᱟᱱᱫᱚ ᱧᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱦᱮᱸ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱵᱚᱱ ᱤᱥᱤᱱᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱧᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱩᱢ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱩᱢ ᱟᱹᱨᱩᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱪᱷᱟᱨᱟᱣ ᱯᱟᱥᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱭ ᱠᱟᱹᱦᱤ ᱞᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱨᱟᱢᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱮᱢᱟᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱞᱟᱡ ᱵᱷᱤᱛᱨᱟᱹ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱮᱢᱟᱨᱮ ᱟᱨᱡᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱷᱤᱛᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ
1: ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱜ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱰᱟᱴᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ
1: ᱰᱟᱴᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ

0: ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱧᱟᱢᱮᱭᱟ
1: ᱛᱚᱵᱮ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱢᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ
0: ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠᱼᱟ
0: ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱚᱛ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱟᱹᱲᱮᱜᱼᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱰᱩ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱢᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱷᱟᱝᱠᱚᱲ ᱠᱩᱧ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭᱟ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱟᱹᱲ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱰᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱮᱰᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞᱯᱷᱟᱠ ᱵᱩᱴᱠᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱩᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱰᱩ ᱵᱟᱱᱚᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱰᱷᱟᱝᱠᱚᱲ ᱠᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱰᱷᱟᱝᱠᱚᱲ ᱠᱚᱧ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱮᱰᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱵᱩᱴᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ
0: ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱡᱩ ᱠᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱞᱤᱞᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱹᱞᱴᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱚᱵᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ ᱠᱩᱧ ᱨᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱩᱧ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱠᱩᱧ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱩᱧ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱟᱜ ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱞᱳᱨᱤᱱᱮᱥᱚᱱ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱤᱴᱟᱹ ᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱠᱩᱧ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱠᱩᱧ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱩᱧ ᱵᱟᱝ
0: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱧ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱜᱼᱟ
1: ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱷᱟᱝᱠᱚᱲ ᱠᱩᱧ ᱠᱚᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ
0: ᱰᱷᱟᱝᱠᱚᱲ ᱠᱩᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱯᱞᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱟᱱ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱜ
1: ᱛᱚᱵᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱡᱩᱫᱤ ᱪᱤᱲᱤᱠ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱨᱟᱵᱚᱨ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱚ ᱱᱚᱡᱚᱨ ᱧᱚᱜᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱨᱚᱛᱤᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ
0: ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ
1: ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱦᱳ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱨᱟᱜ ᱯᱟᱥᱱᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱞᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱫ ᱵᱤᱱᱟ ᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱢᱟᱱᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱥᱟᱨᱡᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱨᱮᱲᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱜᱷᱟᱥᱤᱨᱟᱢ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱟᱛᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ

0: ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱥᱟᱨᱡᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱨᱮᱲᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱜᱷᱟᱥᱤᱨᱟᱢ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱨᱟᱜ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱥᱟᱦᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱜᱚᱫ ᱵᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱢᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱩᱢ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱢᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱪᱷᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱩᱢ ᱱᱟᱲᱠᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱜ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱩᱛᱩ ᱫᱟᱠᱟ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱧᱩ ᱟᱬᱜᱚ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱠᱚᱨᱮ

0: ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱢᱟᱨᱤ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱩᱵ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱮᱢᱟᱨᱤ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱜᱼᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱮᱸ
0: ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱵᱷᱤᱛᱨᱟᱹ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱟᱫᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱧᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱮᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱦᱮᱸ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱵᱚᱱ ᱤᱥᱤᱱᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱮᱨᱮᱞ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱧᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱩᱢ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱩᱢ ᱟᱹᱨᱩᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱪᱷᱟᱨᱟᱣ ᱯᱟᱥᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱭ ᱠᱟᱹᱦᱤ ᱞᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱩᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱨᱟᱢᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱮᱢᱟᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱞᱟᱡ ᱵᱷᱤᱛᱨᱟᱹ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱮᱢᱟᱨᱮ ᱟᱨᱡᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱷᱤᱛᱨᱟᱹ ᱨᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ
0: ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱜ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱰᱟᱴᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ
0: ᱰᱟᱴᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ
1: ᱚᱻ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ
0: ᱦᱳᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱩᱢ ᱟᱹᱨᱩᱵᱚᱜᱼᱟ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱟᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱩᱢ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱡᱽᱨᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱤᱸᱡᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱮᱛᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱞᱤᱸᱡᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱢᱚᱪᱟ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱤᱥᱤᱱ ᱵᱟᱥᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱨᱳᱜᱽ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱰᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱟᱹᱨᱩᱵᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ ᱧᱩᱭᱟᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱥᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱥᱟᱭᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩ ᱵᱟᱥᱟᱝ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱨᱳᱜᱽ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱧᱟᱢ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱞᱟᱯᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱛᱤᱠᱤ ᱥᱚᱵᱚᱫᱮᱜᱼᱟ ᱛᱤᱠᱤ ᱥᱚᱵᱚᱫᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱚᱡᱽᱨᱟ ᱡᱚᱵᱽᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱜᱤᱭᱟ
0: ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱜᱤᱭᱟ
1: ᱛᱚ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱚᱱᱟᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱞᱚᱲᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱟᱜ ᱚᱝᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱸ
0: ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱚᱝᱥᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱟᱜ ᱚᱝᱥᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱜᱮ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟ
0: ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱵᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱚᱱᱮ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱠᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱝ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤᱧ ᱯᱮ ᱫᱤᱱᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚ ᱤᱫᱩ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ
0: ᱦᱳᱭ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ 100% ᱨᱮ 80% ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ
1: ᱟᱫᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ 80% ᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱧᱩ ᱛᱮᱜᱮ
0: ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱩᱱᱟᱹᱜ 80% ᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱤᱫᱤᱭᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱝ ᱞᱚᱲᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱚᱣᱟᱥ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ

0: ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱪᱤᱲᱤᱠ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱮᱨᱮᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ?
1: ᱦᱳᱭ, ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱨᱮᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱵᱚᱱ, ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱜᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱩᱭᱟ, ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱟᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱵᱩᱦᱤᱱ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱤᱸᱡᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮᱵᱚᱱ ᱫᱟᱠᱟ ᱩᱛᱩᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱷᱟᱝᱠᱚᱲ ᱠᱩᱧ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱩᱧ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱤᱞᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱦᱮᱰᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱚᱡᱽᱨᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱛᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱳᱛᱚᱞ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱤᱫᱤᱭᱮᱜᱼᱟ ᱪᱷᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱧᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱢᱩᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱲᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱥᱩᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱩᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱩᱢᱩᱜ ᱢᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱵᱽᱨᱟ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚ ᱯᱟᱠᱚᱲ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮᱥᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱯᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱩᱵ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮᱥᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱵ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱰᱟᱴᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱧ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱷᱟᱝᱠᱚᱲ ᱠᱩᱧ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱢᱮᱥᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱡᱟᱣ ᱚᱛ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱠᱷᱚᱱᱤᱡᱽ ᱥᱚᱢᱯᱚᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ
1: ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮᱥᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞᱯᱷᱟᱨ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱰᱟᱴᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱲᱵᱩᱝᱚᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱨᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱝ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱞᱮᱲᱦᱟ ᱞᱤᱲᱤᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱞᱯᱷᱚᱨ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱠᱩᱧ ᱞᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱟᱜ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚ ᱴᱮᱥᱴᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱨᱚᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱭᱨᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱛ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱟᱠᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱡ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱞᱟᱡ ᱵᱤᱢᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱞᱚᱴᱟ ᱞᱩᱲᱤ ᱞᱟᱯᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱰᱟᱴᱟ ᱟᱨ ᱩᱵ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱛᱟᱨᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱮᱢᱟᱨ ᱧᱟᱢᱮᱭᱟ
0: ᱛᱚᱵᱮ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱢᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠᱟ?
1: ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱚᱛ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱰᱩ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱢᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱷᱟᱝᱠᱚᱲ ᱠᱩᱧ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭᱟ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱟᱹᱲ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱰᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱮᱰᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞᱯᱷᱟᱠ ᱵᱩᱴᱠᱟᱹ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱩᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱰᱩ ᱵᱟᱱᱚᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱰᱷᱟᱝᱠᱚᱲ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱰᱷᱟᱝᱠᱚᱲ ᱠᱩᱧ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱮᱰᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱩᱴᱠᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ
1: ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱡᱩ ᱠᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱞᱤᱞᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱹᱞᱴᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱚᱵᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ ᱠᱩᱧ ᱨᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱩᱧ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱠᱩᱧ